0: Dai tvojo senza zascon.
1: Моя после нас поеч.
2: Ваш Иисус Христос.
1: Навигамен. После нас поеч беше корам. Пред сио милитами.
2: Пошел.
1: Съм забыл пунджелузат, куру поскач. Пошел.